0: Молодец.
1: Молодец, капитан. Давай, давай, давай. Держись, держись. Зарядь, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: Лицо, Косовчок.
1: Не трогайте его.
0: Лицо, лицо, вот это отпустили, это коммунист, вот это отпустили.

Я шепнул себе только «Ура!» Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал «До свидания, народ!» Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

слышал отчетливый крик моих неизбежных врагов. Но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.